0: 该党的主要负责人陈独秀同志，他难辞其咎。看我们去给
1: Китая объективно принял оппортунистическую политику о продолжении революции, и данная ошибка привела к поражению китайской великой революции.
2: 中国共产党在客观上采取了出卖革命机会主义政策，而这个错误导致了中国大革命的失败。
1: Можно сказать, что интернационал спасал КПК в критический момент. Надеемся, что КПК сможет проанализировать прошлые ошибки и изъять из этого уроки.
2: 希望中国共产党能够分析过去的错误，得到经验教训。
1: Мы убедились, что под руководством интернационала КПК будут преодолены все трудности, будет выбран правильный путь и придет окончательная победа.
2: 我们深信，在共产国际的领导下。 必能使中国共产党战胜一切困难，走上正确的道路，得到最后的胜利。